0: все этой случилось.
1: Что? Раздулась собирается?
0: От этих пчел всего можно.